богатства и клейноты. Нам не дал низ, не мам низ, тут сердца и тенскноты. Лечь мы без скар, пломенем вар, стопими свят на злото. Gdy się pieszczotą

0: чорних штубок сидіще кляс.
1: Ада,
0: где бы купание, где кругла? Ты кто бы тем, а лужейство? Уже с ними чал, под игоднюю впадне в сал.
2: Радио Погода. Найпiękniejsze melodie.